них там добавили кабушь поем. И там зачитали пенал магист прямо бал музыкал. И повторяю, что на вашей компании и в принципе, а мне даже 12, а из 21.